0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. У Дзяржынску прайшло свята працаўнікоў вёскі сталічнага рэгіёна. Хлебарубаў Міншчыны і гасцей фестывалю кірмашу павіншаваў прэзідэнт. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што на малот аграрыяў рэгіёна больш за 2,5 мільёны тон. Кіраўнік дзяржавы ўпэўнены, што Мінская вобласць, як галоўная жытніца краіны, і далей будзе радаваць багатым ураджаем. На дажынках у Дзяржынску адкрылі скульптуру імя ёй жанчына. Трохметровы аб'ект упрыгожыў цэнтральную плошчу. Гэта зборная выява беларускай жанчыны, захавальніца духоўных, маральных і сямейных каштоўнасцей. У гісторыі Беларусі вобраз жанчыны непарыўна звязаны з гераізмам у гады ваенных ліхаліццяў, стваральнай працай у мірны час і выхаваннем будучых пакаленняў. Падчас моніторингу сеткі інтернет выявлены відеоролік блогера аб некампетентных, на яго думку, дзеяннях супрацоўнікаў Талачынскага районнага аддзела ўнутраных справ. Каментарый намесніка начальніка галоўнага управлення ўнутранай бяспекі Міністэрства ўнутраных справ па Віцебскай вобласці Алексея Мацюшкова.
2: Установлено, что 16 сентября в 9 вечера на линию 102 поступил звонок 19-летнего жителя Минска, который сообщил, что в отношении него совершены противоправные действия лицами одной из народностей на железнодорожном вокзале Толочина. Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Установлены участники конфликта, которые задержаны за мелкое хулиганство. Ночью в Толочинском РОВД с участием заявителя следователям проводились необходимые процессуальные действия. Молодой человек, конечно же, находился в РОВД продолжительное время. В свою очередь, для комфорта заявителя сотрудниками милиции были предложены плед, горячий чай, продукты питания и медицинская помощь, что парень принял с воодушевлением. Предупреждаем, что по всем фактам распространение информации, не соответствующей действительности, в том числе с использованием сети интернет, проводится проверка и дается принципиальная оценка, а виновные привлекаются к установленной законом ответственности вплоть до уголовной.
1: Па даных Белгідрамета, сёння чакаецца воблачны з праясненнямі надвор'я, у асноўным па паўднёва-заходняй палове кароткачасовы дождж. Вецер у асобных раёнах парывісты. Температура паветра да 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння у Грудні-Віцебску плюс 19-21, у Магілёве 20-22, у Гомелі і Брэсце 22-24, у Мінску да 21, у другой палове дня кароткачасовы дождж.
3: ВК, групы, пошук, радио «Столица».

0: Реклама на радио «Столица».
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017 389 61 70.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая.

Словами в нервы, и непременно пройдет по телу дрожь. Быстро, проникновенно.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Передовиков жніва Мінской области ушановали на фестивале кермаши працовников вёски, что прошло у Дзержинску. Хлебарубов Минщины повиншавал керамник державы. Александр Лукашенко отзначил, что на молот аграрию региона больше за 2,5 миллиона тонн и выказал упевненность, что Минщина, як галовная житница краины, и далей будет радовать богатым уроджаем. Першим дажинкам 30 гадоў таму дал старт президент, и свята стала народной традицией суверенной державы. Тяжкие выпадки респираторных вирусных инфекций регистрируются у Беларуси. Как поведомили у городской клиничной инфекционной больницы, колькость шпитализованных пациентов с таким диагнозом узрастая, поколь грипп не фиксуется. Тем не меньше, есть и тяжкие выпадки респираторных вирусных инфекций, которые ускладняются пневмониями. Медики закликают своечасово звертаться до врача. У выходные узмоцнены контроль на аутотрасах. Правоохранники ориентованы на своечасовое спынение грубых порушений правил. У приоритете выявление нетвярозых водителей и бесправников. Повышенная увага двухполовому транспорту. Для контроля и фиксации порушений активно выкористовываются махчимости республиканской системы мониторингу громадской безпеки. Рейдовые группы спецподразделения дорожно-патрульной службы «Страла» накированы у наибольш аварийные районы Минской области. У Мінску стартаваў сезон восеньскіх сельгаскірмашоў выхаднога дня. Пакупнікам прапануецца навіну, гародніну, ягады, грыбы, мёд, рыбную прадукцыю, усё, чым багата сельская гаспадарка. Галоўныя лакацыі – паркоўка каля Чыжоўкай арэны і пляцоўка побач з палацам спорту. Акрамя таго, кірмашы будуць працаваць ва ўсіх раёнах сталіцы. На большасці пляцовак з 10 до 16 гадзін. Спіс адрасоў на сайте Мінгарвыканкама.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня ожидается в области с прояснениями на дворе, у основным по паўднёва-заходней полове краткочасовый дождь. Ветер у особных районах порывистый. Температура поветра до 25 градусов тепла. У областных центрах сегодня у Гродня-Витебску плюс 19-21, у Могилеве 20-22, у Гомеле и Бресте 22-24, у Минску до 21, в другой половине дня краткочасовый дождь. 20 верасня у народным календары цыбульный день. Сяляне займаліся пераборкой и нарыхтовкой цыбули. Лічылася, что менавіта собранная 20 верасня цыбулина лепш за ўсё будуць захоўвацца зимой и зберагуць лячебные уластивости. Гаспадыні пляли косы с цыбули, гатавалі з ёй стравы. Лічылася добрай справы дапамагчы суседзям з уборкой агарода альбо падзяліцца часткай ураджаю. Наши продки верили, моцны ранішні іній на траве да хуткіх маразоў і сухога надвор'я. Калі з раніцы дождь, восень будзе затяжной і сырой. Ясное небо да холодной снежной зимы. Туман стелится по земле да ясных дзён і добрага ўраджаю наступным годзе. Калі вераб'і купаюцца ў пылі, надвор'я зменіцца на тёплае.
2: ВК группы «Пошук», «Радио столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радиостолица. Кропка. Бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня ожидается облачно с прояснениями на дворе, у основном по паўднёва-заходней полове краткочасовый дождь. Ветер у особных районах порывистый. Температура поветра до 25 градусов тепла. У областных центрах сегодня у Грудня-Витебску плюс 19-21, у Могилеве 20-22, у Гомеля и Бресте 22-24, у Минску до 21, у другой половины дня краткочасовый дождь.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня ожидается в облачно с прояснениями на дворе, у основным по полднево-заходней полове краткочасовый дождь. Ветер у особных районах порывистый. Температура поветра до 25 градусов тепла. У областных центрах сегодня у Гродно-Витебску плюс 19-21, у Могилеве 20-22, у Гомеле и Бресте 22-24, у Минску до 21, в другой половине дня краткочасовый дождь.
2: Долучайтеся до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Реклама на радио столицы.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-63-34.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Свой гук, своя мова. Радио столица.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, 21 вересня в Беларуси чакается воблачное, днем с прояснениями надворья. Ночью и раницей часом дожди. Днем месцами, а по усходе на большей части территории опадки у особных районах моцные. Ночная температура по ветра плюс 8-14, у день 13-18. У областных центрах у день у понеделок чакается. У Гродні плюс 13-15, у Витебску, Гомелі, Могилеве и Бресте 14-16. У столицы у ночи 10-12, часом дождь. У день до 17 тепла без істотних опадков.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: красивая в красивом фильме о любви.
1: Радио «Столица».
2: У «Столица» 18 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Выборы у Держдуму проходят у России. Сегодня россияне, которые постоянно живут или часово находятся в Беларуси, могут отдать свой голос на участках до 21. У нашей стране выборчие участки открыты у Минску, Бресте, Витебску, Гомеле, Гродне, Могилеве, Бобруйску. Протягиваются пошуки громадян, что сгубились у леса напередодні. У Веткомском районе шукают 81-годового мужчину, у Лагуйском 65-годового. Ратовальники нагадывают, перед походом у лес необходимо узгадать основные правила ориентования, поведомить знакомым о плануемом маршруте и часе вертания, опранаться у зручные непромокальные яркие речи и обуток. Берите с собой телефон, воду, лекарства, нож и запалки. У Мінску водитель урезався у слуп, як повідомляється, 24-годовий мужчина, керуючи легковим автомобілем, під час руху по вулиці лейтенанта Кижеватова виїхав за межі проїзної частки і учинив наїзд на освітляльну мачту. По попередніх даних водитель застав за рулем. Мужчину з покореженого салона достали рятувальники. Він змещено в больницу. У выходные узмоцнений контроль на автотрасах. Комментарий представника Державной инспекции Беларуси Ганны Бонадык.
3: Наряды ДПС ориентированы на своевременное пресечение грубых нарушений правил. Повышенное внимание водителям двухколесного транспорта и мотоциклистам. На особом контроле своевременное выявление нетрезвых водителей и бесправников. Для контроля и фиксации нарушений активно используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Рейдовые группы спецподразделения ДПС «Стрела» направлены в наиболее аварийные районы Минской области. ГАИ призывает избегать рискованного поведения на дорогах, не совершать опасных маневров, не отвлекаться во время движения. Также, с учетом сокращения светлого времени суток, о своей безопасности следует помнить пешеходам, велосипедистам и водителям средств персональной мобильности. Используйте во время движения, особенно вне населенных пунктов, одежду повышенной видимости со световозвращающими вставками. Пересекайте проезжую часть только в установленных местах и лишь убедившись, что водители вас заметили и пропускают. Безопасность на дороге начинается с каждого из нас.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, 21 вересня в Беларуси чакается воблачное, днем с прояснениями на дворье. Ночью и раницей часом дожди. Днем месцами, а по усходе на большей части территории опадки, в особных районах моцные. Ночная температура по ветру плюс 8-14, у день 13-18. У областных центрах у день у понеделок чакается. У Гродні плюс 13-15, у Витебску, Гомелі, Могилеве и Бресте 14-16. У столицы у ночи 10-12, часом дождь, у день до 17, тепла без істотних опадков. У народным календаре 21 вересня называли осянинами и святом завершения основных полевых работ и сустрэчи в осени. Лечилось, что с этого дня каждому лету конец. Прибирали пчел, сбирали цибулю, робили первый посев о зимах. Особливое место у святе займал овсяный хлеб. Его освячали и частовали близких и живелу. Лечилось, что это принесет здоровье и добробыт на весь год. Наши предки верили, какой на дворе в этот день, такая и осень. Пунцовы закат альбо світанне да ветранага і дашлівага надвор'я. З раніцы і не на траве, да не пагадзі. З дрэў амаль усё лісце апала, зіма будзе ранней. На дрэвах павуцінне шмат, да цяпла. Пералётныя птушкі нізка ляцяць, да пахаладання.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая!

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, 21 вересня в Беларуси чакается воблачное, днем с прояснениями надворья. Ночью и раницей часом дожди. Днем месцами, а по усходе на большей части территории опадки у особных районах моцные. Ночная температура по ветра плюс 8-14, у день 13-18. У областных центрах у день у понеделок чакается. У Гродні плюс 13-15, у Витебску, Гомелі, Могилеве и Бресте 14-16. У столицы у ночи 10-12, часом дождь, у день до 17. Тепла без істотних опадков.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година, у студии с выпуском новин Данута Анчелеуская. Сегодня у работников лясной галіны Беларуси профессийное свято. Лясы занимают больше за 40% территории краины, свыше 60% хвойные. Самый лясистый район – Расонский. Беларусь занимает одно из лидирующих мест в Европе по запасах лясных ресурсов. Специалисты регулярно проводят санитарно-здоровленчие мероприемства. На место кожной санитарной рубки повинны вырасти новый лес. Такое потребование президента. За минулую пятигодку у Беларуси створено амаль 200 тысяч гектаров новых насаджений. План на сёлета яшчэ 23 тысячы. За минулые сутки у милицию поступило свыше 100 поведомлений об звонках телефонных аферистов. Пераважная большая злочинства попереджена. Зарегистровано 9 фактов выкористания информационно-коммуникационных технологий. Правоохранники заблокировали махчимость платежов на 7 замежных реквизитов зломысников. Затриманный курьер аферистов, у яго конфискована 60 тысяч рублей. У выходные узмоцнены контроль на автотрассах. Правоохранники ориентованы на спынение грубых порушений. У приоритете выявление нецвярозых водителей и бесправников. Повышенная увага двухколовому транспорту. Для контроля и фиксации порушений выкористовываются махчимости республиканской системы мониторингу громадской безпеки. Рейдовые группы спецподразделений дорожно-патрульной службы «Страла» працуют у наибольш аварийных районах Минской области. Открытый Кубок Беларуси по силовых видах спорта прошел в Минску. Турнир собрал около 200 осилков, у тымлику из России и Израиля. Спаборницы прошли на трех помостах. Первый – классичный пауэрлифтинг, присед-жим, лежачий, становая тяга. Другие – около 7 номинаций уздыму на бицепс. На третьего – стрейт-лифтинг, подтягивание, оттискание, двоеборье.

0: Радио Столица. Кропка Бай.
1: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио Столица. Слухай, любимая.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, 21 верасня у Беларуси чакается воблачное, днем с прояснениями надворья. Ночью и раницей часом дожди. Днем месцами, а по усходе на большей части территории опадки в особных районах моцные. Ночная температура по ветра плюс 8-14, у день 13-18. У областных центрах у день у понеделок чакается. У Гродні плюс 13-15, у Витебску, Гомелі, Могилеве и Бресте 14-16. У столицы у ночи 10-12, часом дождь, у день до 17, тепла без істотних опадков.
2: Для тих, хто не спить. Слухай, любимая. Столица.

0: правовое поле.
1: Вітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Негледзячы на тое, што сёння натарыусы дапамагаюць грамадзянам скласці і засведчыць велізарную колькасць важных юрыдычных дакументаў, якія тычацца розных аспектаў жыцця, адным з самых актуальных застаецца завяшчанне. Пры афармленні гэтага волевыяўлення чалавека, што імкнецца пры жыцці распарадзіцца сваёй маёмасцю, звычайна ўзнікае шмат пытанняў. Як складаць такі дакумент? Каго можна ўключыць у спіс прэтэндэнтаў, якія аб'екты, рэчы і іншыя каму пакінуць. Разам з тым, для завяшчання ўстаноўлена абавязковая пісьмовая натарыяльная форма, да якой прад'яўляюцца строгія патрабаванні. Калі іх не выканаць, завяшчанне будзе несапраўдным. Скласці яго можа толькі дзеяздольны грамадзянін, які дасягнуў 18 гадоў, расказвае натарыус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі Святлана Ясінская.
2: Завяшчанне должно быць завершено лично. Удостоверение завещания по доверенности не допускается. Завещание составляется собственноручно в двух экземплярах, без ошибок, зачеркиваний и исправлений. Если завещатель ввиду преклонного возраста, болезни, каких-либо физических недостатков не может самостоятельно написать завещание, оно составляется нотариусом со слов завещателя, при этом присутствие свидетеля в таком случае обязательно. Свидетель должен быть совершенно посторонним лицом, не являющимся родственником завещателя, либо лицом, в отношении которого составляется завещание, а также родственником таких лиц. Для составления завещания можно обратиться к любому нотариусу в Республике Беларусь, вне зависимости от места регистрации завещателя, либо места нахождения имущества. При этом при удостоверении завещания нотариусом не проверяется факт принадлежности имущества завещателю. Для удостоверения завещания завещателю необходимо предоставить нотариусу документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий право на предоставление льготы за оплату нотариального тарифа. Это либо пенсионное удостоверение, либо удостоверение инвалида первой либо второй группы.
1: Важно ведать, что человек, який складае завяшчанне, мае право адмяніць або змяніць гэты документ у любы момант пасля яго засведчання. При гэтым ён не абавязаны паведамляць аб прычынах своего рашэння.
2: Завещание может быть отменено завещателем путем составления распоряжения о его отмене или путем уничтожения всех его экземпляров. При этом также важно отметить, что распоряжение об отмене завещания может быть удостоверено любым нотариусом в Республике Беларусь. При этом вам необходимо будет нотариусу указать данные, позволяющие идентифицировать отменяемое завещание, а именно дату его удостоверения, фамилию, имя, отчество нотариуса и номер регистрации в реестре. Для уничтожения завещания вам необходимо обратиться к тому нотариусу, у которого вы его удостоверяли, со своим экземпляром завещания. Нотариус при вас уничтожает все экземпляры завещания и составляет акт, который подписывается завещателем и самим нотариусом.
1: Так само громадянам варто ведать, что завещание может быть отменено або изменено после засвечения нового аналогичного документа.
2: При этом перед составлением нового завещания лучше проконсультироваться с нотариусом и рассказать ему о том, что ранее вами уже было составлено завещание, и также изложить его содержание. Поскольку нередки случаи, когда завещатель приходит завещать все свое имущество какому-то одному наследнику, спустя время он опять приходит к нотариусу составлять новое завещание на какой-то один определенный объект имущества тому же наследнику, и сам того не зная, он отменяет предыдущее завещание, которое было составлено на все имущество. И таким образом наследник в будущем сможет по завещанию получить только тот объект имущества, который был завещан последним. Чтобы завещание целиком и полностью соответствовало вашей воле, обращайтесь за консультацией к нотариусу, который поможет вам грамотно составить такой важный документ.
1: Информация об засвеченном завещании, об его отмене заховывается у нотариуса, у нотариальном архиве и у одной информационной системе нотариата. Документ подлягает выкананию только после смерти завяшчальника.
0: Правовое поле. Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая «Столица».

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица «Кропка Бай».
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: Радио Столица. Кропка «Бай».
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимое. Столица.